0: Ну, это скрывает Влада.
1: Have a good weather. Patient weight is 149 pounds.
0: 149 next.